0: Фенусмент Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмет и да сами.
1: Хайде, Баби!
2: Хай, Кен!
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken!
1: Jump in!

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Тук е цухет аритмия, ан артериули цнеба, микровайпис инновациури технологии цневис апаратеби даге хмаребат аритмис нишнебис агмоченеса да зусти артериули цневис дадгенеши. Микро...
3: FM 97.3. Ахали радио Батумши. Цитруси.